0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио Садуи Душанбе. У микрофона Ангелина Салихова. Сегодня в Бишкеке состоится форум средств массовой информации и аналитических центров Шанхайской организации сотрудничества. Темой форума является ШОС в новую эпоху от взаимопонимания к практическому сотрудничеству. В работе форума принимает участие директор Национального информационного агентства ХУВАР Субхидин Шамсидинзода. В ходе пленарных заседаний и тематических сессий участники обсудят роль средств массовой информации и аналитических центров в укреплении доверия между государствами, развитие государственного информационного сотрудничества, цифровую трансформацию медиасферы, гуманитарное взаимодействие и современные вызовы глобального информационного пространства. В работе форума примут участие представители средств массовой информации, аналитических центров и профильных организаций из порядка 26 государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, государственных наблюдателей и партнеров по диалогу. В целях популяризации здорового образа жизни, развития экологического туризма и повышения экологической осведомляемости населения 1 и 2 августа в местности Хафткуль города Пинджикент пройдет 5-й горный эко-полумарафон 2026. В марафоне смогут принять участие спортсмены, туристы и блогеры. Марафон прослужит хорошим подмостием для создания медиа-контента для блогеров, которые смогут показать миру уникальную красоту Таджикистана и важность охраны природы. Отметим, что Хафткуль является одним из самых живописных уголков Таджикистана. Участников ждут захватывающие горные маршруты для бега. С 7-8 августа в комплексе Сугд-Арена города Худжан состоится республиканская выставка-конкурс лучших архитектурных и градостроительных проектов «Мемор-2026». Конкурс проводится в соответствии с графиком проведения юбилейных мероприятий, фестивалей, выставок, культурно-просветительских праздников и конкурсов, а также мероприятий по сохранению народных традиций и ремесел в Республике Таджикистан на 2026 год. Целью проведения республиканской выставки конкурса является определение лучших проектов среди архитекторов, проектировщиков и авторских коллективов Республики Таджикистан, демонстрируя достижения современного архитектурного проектирования, повышение общественной значимости профессий в области архитектуры, градостроительства и строительства, а также улучшение качества архитектурной и городской среды. Республиканский конкурс-выставка проводится на следующем номинациям. Лучший проект многоэтажного жилого здания и комплексы общественного, социального, общественного и культурного назначения, образовательные учреждения, лечебно-оздоровительные объекты, спортивные сооружения, торговые центры, гостиницы, административные здания, технологические парки, лучшее архитектурное произведение студентов для студентов и творческих коллективов. Международный форум пищевой промышленности и международная выставка пищевой промышленности Таджикистан 2026 соберут 20-21 августа в Душанбе более 500 участников из 30 спикеров из 15 стран. Как отмечает Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, в программу форума войдут сессии «Сырьевая база пищевой промышленности, сельскохозяйственное производство и качество», «Инвестиционный потенциал пищевой промышленности, партнерство и финансирование, новые технологии в производственные и дизайне упаковки», «Глобальные тренды и пищевая промышленность», а также интеграция в международные цепочки поставок, развитие пищевой промышленности, новые вызовы и решения, качество и безопасность пищевой продукции. В ходе форума будут обсуждаться существующие вызовы, потенциальные риски, неиспользованный потенциал и возможности развития отрасли за счет внедрения инновационных и цифровых технологий. Международная выставка запланирована на 20-22 августа в Душанбе и предоставит упаковочные решения для пищевой и непищевой промышленности. В экспозиции будут представлены упаковочные машины и оборудование, гостевая упаковочная, этикетки, упаковочные материалы, оборудование для производства пищевой, фармацевтической и косметической продукции, а также решения в области цифровой и наружной рекламы. Всего более 25 тематических разделов. Вы слушали новости на радио Садо и Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Сифль агар шават бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш катор, бо зина кунат зингор. Хобака шават душвор, таб кунат ногах бисьор. Падарон у модарон, пардифен шават дармон.
4: Пардифен биби ва пардифен китс, фавран ва бихауф, дардро раф карда. Ильтихо буд табро, но буд месозад. Суспензия пардифен биби ва пардифен китсро, аз дору хонао. Дастрас кунит. Ихтимоли махдудияти истифода дорад. Каблан, бо духтур маслихат.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
7: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: شما سولفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربتی برمیسال سولفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سولفه نبود خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال

Ну и немного о погоде на сегодня. Сегодня в Таджикистане небольшая, временами переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. По Горно-Бадахшанской автономной области сегодня переменная облачность, на западе без осадков. На востоке временами кратковременный дождь. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура на западе ночью от 20 до 25 градусов тепла. Днем от 29 до 34. Местами до 36-38 градусов тепла. На востоке ночью от 5 до 10 градусов тепла. Днем от 18 до 23. По Сагдийской области небольшая облачность без осадков. Ветер восточный от 4 до 9, местами с усилением до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 21 до 26 градусов тепла. Днем от 33 до 38. В горных районах ночью от 8 до 13 градусов тепла. Днем от 25 до 30.

Температура в долинах ночью от 20 до 25 градусов тепла, днем от 35 до 40 градусов. В горах ночью от 13 до 18, днем от 32 до 37 градусов тепла.

Погода до Душанбе небольшая облачность без осадков. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью от 23 до 25 градусов тепла, днем от 38 до 40. В большинстве регионов Таджикистана сегодня ожидается сухая и жаркая погода. В Хатлонской области воздух прогреется до 42 градусов, в Душанбе до 40, а в других районах страны температура также останется очень высокой. В такие дни важно особенно внимательно относиться к своему здоровью. Первое и самое важное правило – не допускайте обезвоживания. В жаркую погоду организм теряет большое количество жидкости через потоотделение. Чтобы восстановить эти потери, пейте чистую воду небольшими порциями в течение всего дня. Не стоит ждать, пока появится чувство жажды, ведь это уже сигнал о том, что организму не хватает жидкости. Если вы много времени проводите на улице или занимаетесь физической работой, потребность в воде становится все выше. По возможности избегайте пребывания под прямыми солнечными лучами в самые жаркие часы, а это примерно с 11 утра до 6 часов вечера. Именно в этот период риск перегрева и теплового удара наиболее высок. Если выйти на улицу все же необходимо, выбирайте легкую одежду светлых оттенков из натуральных тканей. Надевайте головной убор и солнцезащитные очки. Не забывайте и о правильном питании. В сильную жару организму легче переваривать легкую пищу. Включите в рацион больше свежих овощей, фруктов, ягод и зелени. Полезны и кисломолочные продукты, нежирная рыба и мясо. А вот жирные, жареные и очень острые блюда лучше ограничить. Они создают дополнительную нагрузку на организм. Если вы занимаетесь спортом или работаете на открытом воздухе, перенесите интенсивные нагрузки на раннее утро или вечер. Во время работы обязательно делайте перерывы в тени и регулярно пейте воду. Перегрев может наступить незаметно, поэтому важно прислушиваться к своему самочувствию. Особую осторожность следует соблюдать пожилым людям, детям, беременным женщинам и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией или сахарным диабетом. Для них высокая температура представляет повышенную опасность. По возможности этим людям лучше оставаться в прохладном помещении и избегать дополнительных прогулок в дневные часы. Следите и за температурой в доме. Проветривайте помещение утром и вечером, когда воздух становится прохладней. Днем лучше закрывать окна шторами или жалюзи, чтобы солнечные лучи меньше нагревали комнаты. Если есть кондиционер или вентилятор, используйте их разумно, избегая слишком резких перепадов температуры. Обратите внимание на признаки теплового истощения. Если появляется сильная слабость, головокружение, головная боль, тошнота, учащенный пульс или чрезмерная потливость, необходимо немедленно перейти в прохладное место, чтобы выпить воды и отдохнуть. Если состояние ухудшается, температура тела повышается, а человек становится сонливым или теряет сознание, следует незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь. И еще один важный совет – никогда не оставляйте детей в закрытом автомобиле. Даже если вам кажется, что вы отлучитесь всего на несколько минут, в жаркую погоду температура внутри салона машины очень быстро становится опасной для жизни. Берегите себя и своих близких. Соблюдение простых правил поможет легче перенести жару, сохранить хорошее самочувствие и избежать серьезных последствий для здоровья. Вы слушали информацию о погоде на сегодня. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

0: В эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: 23 сентября в Душанбе состоится Международный текстильный форум «Таджикистан-2026». Масштабное отраслевое мероприятие организовано по инициативе Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан при поддержке правительства страны в партнерстве с Международной федерацией производителей текстиля и другими международными организациями и партнерами. Форум станет одной из крупнейших площадок для профессионального диалога представителей государственных структур бизнеса, инвесторов, производителей и отраслевых экспертов. Участники обсудят актуальные вопросы развития текстильной промышленности, перспективы расширения производственных мощностей, внедрения современных технологий и повышения конкурентоспособности отечественных продукции на мировом рынке. Особое внимание будет уделено привлечению иностранных инвестиций, развитию международного сотрудничества, обмену передовым опытом и созданию новых деловых контактов. Кроме того, форум предоставит возможности продемонстрировать потенциал текстильной отрасли Таджикистана, богатую сырьевую базу страны и перспективы реализации совместных инвестиционных проектов. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Беларуси прокладывают асфальтовые дороги к агроградкам. А также новости из Армении и Казахстана прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: В Беларуси прокладывают асфальтовые дороги к агроградкам. На развитие транспорта правительство выделило 2,5 миллиарда белорусских или 65 миллиардов российских рублей. Как продвигается работа, узнала Татьяна Морозова.
2: В Беларуси почти 1500 агроградков. По сути, это деревня, в которой есть все блага. Магазины, связи, интернет, школы и сады. А главное – хорошее транспортное сообщение с райцентрами. Но кое-где такие дороги остаются гравийными. Задача – переоблачить все в асфальт. Один из участков рядом со столицей соединяет два агрогородка – Михановичи и Крупицу. Протяженность пути всего 3 километра. Здесь уже укладывают новое дорожное полотно, рассказывает главный инженер Максим Амельянович.
3: На данном участке дороги ремонтов уже давно не было, и дорога пришла уже в негодное состояние. Также здесь курсируют автобусы, большой интенсивность движения. Гарантийный срок – это текущий ремонт 2 года, но мы гарантируем минимум 5 лет он прослужит.
2: Уже через 2 недели вальцы асфальтоукладчика сменятся колесами автобусов и машин. И для 12 тысяч местных жителей дорога с работы домой станет комфортнее. График специалисты опережают, чтобы внезапные ливни не заставили ждать, рассказывает старший мастер Михаил Жук.
4: Погода вносит свои коррективы. Дождь, непогода, да. В это время мы не укладываем асфальт. Сложность всегда в том, что движение присутствует. Но мы, да, движение не перекрываем, пускаем движение по одной полосе, что регулируем дорожными знаками.
2: Уже к концу года гравий с дорог к агрогородкам исчезнет полностью. Все в рамках специальных госпрограмм. Кроме того, полотно обновят и на других участках. Суммарно около 5000 километров по всей стране. На самых оживленных его заменят на бетонку, говорит представитель Госкомитета по стандартизации Виктор Петраченко.
5: Особое предписание есть, это прежде всего подготовка основания под бетонное покрытие. Также немаловажно, это инженерная подготовка специалистов, которые занимаются этим вопросом. Тоже покрытие тяжелых бетона, которые применяются, они должны выдерживать все технологические процессы.
2: Дороги дороги не только местным жителям, но и для бюджета. На развитие транспортной сети правительство выделило 2,5 миллиарда белорусских или 65 миллиардов российских рублей. За освоением каждого рубля тщательно проследит Комитет госконтроля.
0: Армения.
1: Капан в 2026 году получил статус молодежной столицы СНГ. Города, где особое внимание уделяет возможностям для нового поколения. Одним из направлений, которое активно развивается, остается горнодобывающая отрасль. За последнее время на Капанском горнообогатительном комбинате создано около 500 новых рабочих мест. Как меняется промышленность, расскажет Анна Рытюнян.
6: На подземном руднике продолжается модернизация. Внедряются международные стандарты охраны труда, обновляется инфраструктура. Уже ввели в действие новую систему связи, обеспечивающую постоянный контакт сотрудников даже на большой глубине. Перед началом работ проводится оценка рисков и инструктаж. Начальник отдела труда и производственной безопасности Капанского горно-обогатительного комбината Эдгар Маркиросян рассказал.
7: За последнее время мы открыли более 500 новых рабочих мест, и значительную часть этих вакансий заняли именно молодые специалисты. Сегодня работа в горнодобывающей отрасли вызывает большой интерес. Безусловно, важную роль играет и достойная заработная плата, и безопасность.
6: На предприятии действует международный стандарт экологического менеджмента ISO 14001. Оцениваются возможные риски, контролируется влияние производственных процессов на окружающую среду, а природоохранные мероприятия проводятся на основе постоянного мониторинга. Специалисты отмечают, эффективность этой работы зависит от вовлеченности каждого сотрудника. Начальник отдела охраны окружающей среды Капанского горно-обогатительного комбината Аида Алексанян отметила.
8: Если только отдел экологии будет заниматься этими вопросами, система не будет эффективной. Каждый выполняет свою конкретную функцию. И руководитель также обязан нести ответственность в рамках своих полномочий, как и любой другой сотрудник компании.
6: Под землей Капана добывают полиметаллическую руду, сырье из которого после переработки получают медный и цинковый нефтяные концентраты, а также извлекают золото и другие ценные металлы. Но главный ресурс комбината – это его сотрудники. Сегодня здесь работает более 2000 человек, а главная ценность – вклад в устойчивое развитие города и региона.
0: Казахстан.
9: В Алматы дефицит автомехаников. В городе зафиксировано самое большое число авто в Казахстане – более 720 тысяч. Как сегодня работают станции техобслуживания и кто готовит новых специалистов, расскажет Тамара Зарипова.
10: В Алматы открыты десятки вакансий в сфере автосервиса, но закрываются они медленно. Работодатели ориентируются на специалистов с опытом, но большинство соискателей только начинают свой путь в профессии. На этом фоне особенно ценятся мастера с многолетней практикой. Один из них – Сарсенбек Нусипов. В профессии автомеханика он более 30 лет. Интерес к технике у него появился еще в школьные годы.
11: Поступил в ПТУ на механика, отучился, потом ушел в армию, после уже начал работать в селе, в основном с советскими машинами – МАЗ, КАМАЗ, Жигули. Затем постепенно переехал в город, снял небольшое помещение, начал развивать свое дело. Так и набрался опыта, стал профессионалом.
10: Каждый день мастер обслуживает несколько автомобилей, занимается ремонтом двигателей и ходовой части. Некоторые заказы требуют недель и даже месяцев работы, отмечает Сарсенбек Нусипов.
11: Сначала снимаем подрамник, затем устанавливаем двигатель, перед этим ставим коллектор и потом соединяем коробку передач. После установки подключаем проводку. Сейчас машин стало больше, работы прибавилось, поэтому нужны грамотные обученные мастера.
10: Несмотря на высокий спрос, закрыть вакансии быстро не удается. В среднем на одно место приходится 56 соискателей. Однако работодатели отмечают нехватку практических навыков у кандидатов, говорит директор карьерного центра Центра трудовой мобильности Алматы Алтынай Жукенова.
12: На сегодня имеется более 20 вакансий, более 50 рабочих мест. Есть и нехватка людей тоже, и нехватка квалифицированных специалистов. У нас предусмотрены рабочие места для молодежи, которые закончили колледжи, среднеспециальные учебные заведения. Они могут для получения первоначального опыта работы участвовать в программе «Молодежная практика».
10: В Алматинском колледже телекоммуникации и машиностроения студентов обучают не только базовому ремонту, но и работе с электроникой и современными автомобильными системами, рассказывает мастер по производственному обучению Айдана Медиахун.
13: Студенты второго и третьего курсов проходят практику прямо в реальных автосервисах у наших партнеров. Сегодня машины стали сложнее – электроника, датчики, компьютерные системы. Поэтому студент должен уметь не просто чинить, а понимать технологию.
10: Сегодня в колледже по направлению техническое обслуживание транспортных средств обучаются 146 студентов. В ближайшие годы именно они должны пополнить рынок труда и частично закрыть дефицит кадров в сфере автосервиса.
9: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: С 16 августа в Душанбе в рамках мероприятий, посвященных 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан, состоится второй чемпионат мира по национальной борьбе Густингири. Ожидается, что в престижном международном турнире примут участие спортсмены более чем из 70 стран мира. Борцы будут бороться за медали в 10 весовых категориях. Из них 3 категории предусмотрены для женщин и 6 для мужчин. Организаторы отмечают, что проведение чемпионата позволит не только определить сильнейших спортсменов, но и будет способствовать дальнейшей популяризации национальной борьбы Густингири на международной арене. Победители в каждой весовой категории получат по 20 тысяч долларов США, серебряные призеры по 10 тысяч долларов, а обладатели бронзовых наград по 5 тысяч долларов. Напомним, что первый чемпионат мира по национальной борьбе Густингири проходил в Душанбе в 2024 году. Тогда участие в соревнованиях приняли более 200 спортсменов из 60 стран мира. С 24 по 27 сентября в Душанбе состоится очередное заседание Постоянного комитета по социальным и культурным вопросам Азиатской парламентской ассамблеи. Мероприятие пройдет под председательством Республики Таджикистан и объединит представителей парламентов стран Азии для обсуждения актуальных вопросов гуманитарного сотрудничества и дальнейшего укрепления взаимодействия между государствами региона. Ожидается, что в работе заседания примут участие парламентарии, эксперты и представители профильных международных организаций. Основной целью встречи станет развитие межпарламентского диалога, обмен законодательным опытом, а также расширение сотрудничества в социальной, культурной и гуманитарной сферах. Особое внимание участники уделят вопросам диалога цивилизаций, развитию культурной дипломатии, сохранению исторического и культурного наследия, а также роли национальных парламентов в достижении целей устойчивого развития. Кроме того, будут рассмотрены инициативы, направленные на укрепление взаимопонимания между народами Азии и расширение культурных связей. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربتی برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سلفه نبود خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال

0: Лето в самом разгаре, и синоптики сообщают, что в большинстве районов страны ожидается температура выше климатической нормы, из-за чего возрастает риск получить солнечный или же, что еще хуже, тепловой удар. Сегодня узнаем о симптомах и профилактических мерах. Солнечный и тепловой удар чреваты для человека многими неприятными или даже очень серьезными последствиями. Солнечный удар – это разновидность теплового воздействия. Инфракрасное излучение в первую очередь влияет на ткани головного мозга, что сопровождается кислородным голоданием. Тепловой же удар возникает при общем перегреве, что влияет на общее состояние организма. Подробнее в этой теме нам помог разобраться в врач-терапевт, нужный Владимир Владимирович.
1: Летом бывает два вида ударов. Тепловой удар и солнечный удар. Солнечный удар из-за нахождения под прямыми лучами солнца. И происходит он от того, что солнце разогревает и голову, и кровь, которая протекает в коже и под кожей. В результате температура тела повышается, и адаптационные резервы организма, которые реализуются через потение, иссякают, и человек теряет сознание, либо ему становится плохо, но это не так страшно, как тепловой удар. Тепловой удар намного тяжелее. Он происходит как в дневное время, когда может быть солнце или может его не быть, а также в ночное время, когда солнца уже нет. И зависит он от состояния температуры окружающей среды. Человек адаптируется к повышенной температуре вне себя через потение. То есть мы пьем воду, мы содержим внутри себя определенное количество жидкости в крови, в тканях, в органах. Когда становится жарко, мы потеем. Когда мы потеем, то вода испаряется с тела. Тело таким образом охлаждается, точно так же, как охлаждается холодильник, в котором испаряются разные теплоносители. Но бывают такие температуры, когда испарения с тела уже не хватает для того, чтобы охладить тело человека. И происходит и сгущение крови от того, что жидкая часть крови испаряется в виде воды. И от того, что при перегреве, так же как любая техника, телевизоры, сотовые телефоны, фотоаппараты, человек перегревается и начинает плохо работать. Начинает повышаться давление, появляется головная боль. Во всех внутренних органах накапливаются токсины, которые не могут выводиться. Происходит нарушение газообмена. Человек это чувствует, появляется слабость, он чувствует, что готов упасть в обморок. Вот. Появляется жажда, хочется куда-нибудь в холодное помещение, в холодное место. Но бывает так, что человек не находит ни холодной воды, ни холодного помещения. Тогда давление падает и наступает обморок. Все хронические заболевания, которые есть у человека, они усугубляют тяжесть теплового удара, потому что они тут же обостряются. Ну, в разной степени. Например, гастрит или язва, конечно, не обострится, но они вызовут более быстрое наступление состояния дистресса. Хочу пояснить, что в медицине есть понятие стресса и дистресса. Стресс – это когда нить натягивается, но не рвется, а дистресс – это когда рвется. Чаще всего люди называют стрессом именно дистресс. И вот этот дистресс как раз и происходит при перегреве, когда начинают отказывать внутренние органы. Профилактика теплового удара простая: не допускать перегрева организма, находиться в прохладных помещениях летом, там, где работает кондиционер, пить много жидкости, потому что должно быть потение. Можно носить с собой воду во флаконах, обливаться, брызгать друг на друга. Любыми способами охладить тело. Носить на голове панамы, чтобы лучи солнца не попадали на голову и не грели. Если вы чувствуете, что тепловой удар начинается у вас, заболела голова, появилась слабость, чувствуете дурноту, надо солнце перейти в тень, попить воды, прилечь лучше найти помещение с кондиционером, где можно охладиться. Если это происходит у другого человека, человек может упасть, потерять сознание. Для этого надо его удобно уложить, чтобы он лежал на ровной поверхности, чтобы не запал язык. Ноги немного приподнять вверх, чтобы кровь прилила к голове, чтобы человек вышел из обморока. Побрызгать водой на лицо, на руки, на ноги, полить водой на одежду. Можно человека занести в помещение, где есть кондиционер, или опуститься в подвал, в любое прохладное помещение внизу, унести в тень, не оставлять человека на свету и в жарком месте. Если это не помогает, то вызывать скорую, потому что скорая помощь отвезет человека в больницу, где могут спасти. Тепловые удары постоянно являются причиной смерти людей. Очень внимательно относитесь к своему самочувствию, чтобы не допустить развития теплового удара. И обязательно смотрите за окружающей средой. Находитесь ли вы в сильной жаре? И сможете ли вы избежать теплового удара, чтобы уйти куда-нибудь в какое-нибудь из помещений? Потому что опасность теплового удара подстерегает летом каждого человека. Хочу особое внимание уделить детям. У маленьких детей теплорегуляция значительно слабее, чем у взрослого человека. И дети подвержены тепловым ударам во много раз сильнее, чем взрослые. Например, вы все читаете в новостях, что периодически маленьких детей оставляют в закрытых машинах. И пока мама на 5-10-15 минут ушла в торговый центр, ребенок...

0: количество жидкости. И из-за тепла эта жидкость, которая есть, быстро сгущается, и приходится им либо пить воду, либо состояние резко ухудшается. Кроме этого, подвержены повышенному риску теплового удара люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в первую очередь с гипертонией, потому что в начале нагрева артериальное давление повышается до значительных цифр. У любого человека, у гипертоника особенно. Хотя при обмороке происходит снижение, например, 60 на 0. То есть есть феномен нуля, когда при перегреве нижнее давление не определяется совершенно. То есть капилляры расширены. Человек стоять на ногах не может, и к нему возвращается сознание только лежа, особенно если конечность его приподнята. Подытоживая сказанное, я скажу, что пейте воду, держите воду при себе, старайтесь меньше находиться на солнце, прогнозируйте, сколько вы будете находиться на солнце, где вы можете охладиться, либо зайти в помещение, в магазин с кондиционером. Не стесняйтесь потеть, не стесняйтесь зайти в кафе, где посидеть у работающего кондиционера, попросить что-нибудь холодненькое попить. Смотрите за своими детьми, потому что ребенок, который с вами находится, может получить тепловой удар тогда, когда вы еще даже не почувствовали никаких признаков, что вы перегреваетесь.
1: Повышение температуры тела, покраснение кожного покрова, усиление потоотделения, учащение дыхания и пульса, головная боль, слабость, шум в ушах, тошнота и рвота. В тяжелых ситуациях потеря сознания и судороги являются основными признаками солнечного и теплового удара. Отмечу, что также существует три разновидности последствий солнечного и теплового удара. В первом случае может остановиться дыхание и сердце. Во втором – остановка сердца и кома. В третьем – появление галлюцинаций, бреда и даже паралич. Что касается профилактики, в жаркие солнечные дни лучше носить легкую одежду, которая не должна препятствовать испарению пота. Голову стоит защищать легкими светлыми головными уборами или зонтом. В жаркую погоду головной убор смачивать водой. Рекомендуется глаза защищать темными очками. Необходимо регулярно принимать прохладные, не холодные напитки. Жажду предпочтительно утолять, используя подсоленную воду или воду с лимоном. Зеленый чай – не сладкий сок. Запрещается употреблять кофе для утоления жажды. При приеме солнечных ванн в горизонтальном положении голова должна быть чуть приподнята, лицо накрыто шляпой или полотенцем. Нельзя играть на открытом солнце в футбол, волейбол и другие подвижные игры. При активных движениях опасность получить солнечный удар возрастает. Необходимо избегать длительных работ или пребывания на солнцепеке. На улице нужно избегать солнечных мест, находясь преимущественно в тени. Без особых причин в очень жаркую погоду не стоит выходить из дома или же делать это до 12 часов и после 4-5 часов вечера. На отдыхе стоит пользоваться солнцезащитными кремами, не находиться под прямыми лучами солнца, не употреблять алкоголь и жирные продукты. Человеку зачастую бывает плохо жарким летом в переполненных автобусах или маршрутках. В таком случае можно воспользоваться небольшим лайфхаком. Заранее купить бутылочку с водой из холодильника и, находясь в транспорте, прикладывать ее к шее, сбоку, к еремной вене. Так кровь будет попадать в головной мозг охлажденной. Делать это стоит без наличия хронических заболеваний горла. Берегите себя и своих близких. Мы прервемся на очередную музыкальную паузу, а после будем вместе.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садой Душанбе». У микрофона Ангелина Салихова. В соответствии с графиком проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок, культурно-просветительских мероприятий и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденным распоряжением президента Республики Таджикистан, в октябре в Таджикистане состоится республиканский конкурс «Лучший знаток произведений лидера нации». Конкурс будет проведен по инициативе государственного учреждения «Национальная библиотека» исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан среди студентов средних и высших профессиональных учебных заведений. Конкурс будет проведен с целью чествования славной истории таджикского народа, глубокого и всестороннего изучения многогранной деятельности президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона на пути формирования государства и укрепления национального единства, построения новой модели демократического, правового, светского и единого таджикского государства в новых исторических условиях, всестороннего изучения политической школы лидера нации. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

цепи человек стал последним звеном, и лучшее все воплощается в нем. Как тополь вознесся он гордой главой, умом одаренной и речью благой. Вместилище духа и разума он, и мир бессловесных ему подчинен. Ты разумом вникни поглубже, пойми, что значит для нас называться людьми. Ужель человек столь ничтожен и мал, что высших ты в нем не приметил начал? Земное с небесным в тебе сплетено, два мира связать не тебе ли дано? Последний по счету, зато по судьбе ты первый в творении. Знай цену себе. Слыхал я про это другие слова, но кто разгадает пути божества? О том поразмысли, что ждет впереди. Цель выбрав благую, к ней прямо иди. Себя приучи не страшиться труда. Труд с разумом, с честью, в согласии всегда, чтоб зло не расставило сети тебе, чтоб мог ты противиться горькой судьбе, и горя не знал в этом мире и в том, и чистым предстал перед высшим судом. Подумай о своде небесном, что нам недуг посылает и дарит бальзам. Не старься он отчасти времен, трудами, печалями не изможен, не зная покоя, свершая свой бег и тленью, как мы, не подвержен вовек. Награду нам шлет, судит наши дела, не скроет от неба ни блага, ни зла.

0: Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. «Это мы».
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Щеглова и программа о событиях стран Содружества и Грузии. Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
0: Мировые события.
1: В Армении на озере Севан в разгаре купальный сезон. Он продлится до конца сентября. По всей береговой зоне открыто 6 общественных пляжей. Отдыхающим больше не надо, как раньше, платить за вход, парковку и базовые удобства. Ирина Макарчан оценила комфорт зоны отдыха.
2: На территории общественного пляжа должны быть кафе и рестораны. Рано утром рыбаки привозят с озера свежую рыбу. Сига и форель повара запекают на углях. Форель выращивают в озерных садках, а вот сига в Севан заселили в 30-е годы прошлого столетия. Его привезли из Ладожского озера, и он быстро привык к новым условиям. Впрочем, туристов привлекают не только гастрономические изыски. По словам туристов из Литвы, Аудрюса и Элианы Зимблии, на пляже можно запускать в небо воздушных змеев. Час такой забавы стоит 2000 драмов или 400 рублей.
3: Нельзя не быть у Севана, находясь в Армении, это обязательно нужно посетить это место. Знаю, что озеро прогревается не так быстро и в августе достигает примерно 18 градусов.
4: И вот это место мы нечаянно проезжали, видели, остановились. Супер. Ну, даже не верится, что могут. Такой хороший пляж быть. Мы видели немножко другое. Но нам очень нравится.
2: Национальный парк Севан решил повысить качество общественных пляжей на озере. Проводит тендер и дает в аренду предпринимателям прибрежные территории, как правило, пустыри. Здесь нужно провести канализацию, водопровод, электричество, обустроить пляжную инфраструктуру. Совладелец общественного пляжа номер 5 Ольга Арутюнян рассказала, что они решили построить эко-дома для ночлега. Внутри отделали вагонкой, чтобы чувствовался запах дерева, а в холодную ночь можно зажечь и дровяную печь.
5: Мы обязались построить беседки для отдыха, домики, чтобы можно было оставаться на ночь. Мы обязались оборудовать сам пляж, чтобы люди могли загорать. Мы также в проекте указывали, что мы открываем ресторан.
2: Директор национального парка Севан Карим Нацаканян рассказал, что предприниматели выполняют свою часть договора. Оборудуют пляж, а водная полиция и эко-патруль осуществляют круглосуточное дежурство, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих.
6: Мы объявляем тендер. Выигрывает тот, чья программа лучше, кто готов больше средств вложить в обустройство общественного пляжа. Мы также осуществляем контроль за выполнением их программ. 27 июля проведем еще один тендер на открытие еще 6 пляжей.
2: Наряду с общественными на Севане много и частных пляжей. Здесь базовые удобства входят в стоимость входного билета. Цена от 5000 драмов в день – это 1000 рублей. Пляжи составляют 10% всей береговой части озера.
0: Это мы.
1: В белорусском парламенте открыли выставку о советских летчиках, которые не успели посадить свои машины на родной аэродром. Среди них герой Советского Союза капитан Николай Гастелло. О тех, кто исчез в огне, но остался в памяти, расскажет Татьяна Морозова.
7: Иногда война возвращается не маршами и салютами, а небольшими фрагментами металла, обгоревшей пряжкой, строкой в архивном донесении. Эта выставка – итог многолетней работы международного проекта «Чтим и помним». За каждым стендом – годы экспедиции и полевых исследований. Экспозицию собирали больше 10 лет, всего 16 планшетов. Но главное здесь не количество, а подлинность. Таблички с заводскими номерами, части двигателей, личные вещи членов экипажей. Все то, что десятилетиями лежало под землей и теперь стало вещдоком подвига, говорит депутат Палаты представителей Александр Шипула.
8: Этой работой занимается в том числе и группа «Авиапоиск Борисов», которая проводит исследовательскую работу. И в 2025 году они именно провели расследование и изыскательские работы и установление точного места захоронения.
7: 26 июня 1941 года бомбардировщик 207-го дальнебомбардировочного авиаполка возвращался с боевого задания. Самолет был подбит, загорелись топливные баки. В те секунды у командира Николая Гастелло оставалось два варианта – покинуть машину или превратить ее в оружие. Гастелло выбрал второе. Горящий бомбардировщик он направил в скопление немецкой техники. Так родилось понятие, ставшее одним из символов первых дней войны – огненный таран, говорит родственник. родственница героя Советского Союза Николая Гастелло Елена Гастелло.
9: Дома у нас этот архив лежит отдельно на почетном месте. И ну как сохраняем? Чтим память, естественно. Чтим память Николая Францевича, чтим память моего деда, который тоже погиб под Ржевом. Дед, кстати, после смерти Николая Францевича рвался на фронт, и он выступил по радио с призывом комсомольцам идти на фронт защищать родину.
7: Поисковикам удалось найти номерные детали машины и подтвердить их принадлежность легендарному экипажу. Для Беларуси имя Гастелло не строчка из учебника. Подвиг летчика связан именно с белорусской землей. Его именем названы улицы, школы, военно-патриотические клубы. В Минске установлен памятный знак. История не стала безликим архивом, а разговором между поколениями.
0: Путешествие по миру.
1: В Кыргызстане на ближайшие 4 года разработали новую программу озеленения городов и населенных пунктов. Документ формирует единую политику в рамках Зеленого фонда. Алексей Калинин узнал подробности.
10: Программа включает расширение зеленых зон, улучшение экологической ситуации и создание более комфортной городской среды. В Бишкеке эти задачи уже воплощают в жизнь. Высаживают деревья, реконструируют парки и скверы, благоустраивают общественные пространства. На сегодняшний день в столице высажено порядка 10 тысяч деревьев. Особое внимание уделили системе полива, рассказывает главный агроном Бишкек-Зеленстроя Джанабек Джумалиев.
11: Если раньше в городе было около 15 скважин, то сегодня их уже более 30. Сейчас мы используем современные системы автоматического полива, а в качестве резервного варианта сохраняется и арочная система. Благодаря этому значительно увеличилось количество газонов, а парки и скверы приобретают ухоженный облик.
10: Главным элементом декорирования остаются цветочные композиции. За их оформление отвечает Гульмира Абдыканиева. Вот уже более 10 лет она создает клумбы, которые украшают парки, скверы и улицы столицы.
12: Наша работа начинается еще в феврале. Каждый цветок мы выращиваем в теплице. Затем создаем красивые цветочные композиции. Этому нигде специально не учились. Все приходит с опытом и большой любовью к своему делу.
10: В советские годы Бишкек считался одним из самых зеленых и чистых городов Союза. По мнению местных жителей и даже туристов из-за рубежа, таким же он становится и сегодня.
13: Бишкек – очень зеленый и красивый город. Благодаря большому количеству парков здесь нет такой сильной жары, как в других странах. Радует, что местные власти уделяют большое внимание развитию зеленых зон.
14: Сейчас у нас очень хорошо благоустраивают парки. Мы вот с друзьями очень часто гуляем здесь. Получается, очень удобно то, что вот летом деревьев много, тенечков много. Мы можем здесь прогуляться, там не жарко.
12: Я сама из Бельгии, и у нас нет таких комфортных зеленых зон. Я буду рекомендовать друзьям посетить горный и зеленый Кыргызстан.
10: Сейчас по всему городу идут работы по благоустройству. В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества особое внимание уделено центральным трассам.
0: Это мы.
1: Казахстан превращает туризм в одну из перспективных отраслей экономики. За год число посетителей национальных парков превысило 3 700 000 человек. Чем сегодня привлекает гостей республика, узнал Кирилл Потемкин.
15: Сегодня Казахстан делает ставку не только на количество туристов, но и на качество их впечатлений. Для гостей стараются сделать путешествие максимально удобным, от оформления документов до посещения самых удаленных природных достопримечательностей. И именно природный туризм сейчас становится одним из главных направлений развития отрасли. Одним из ключевых решений стало упрощение въездных процедур. Все больше сервисов переводится в цифровой формат, что позволяет сократить время оформления документов и сделать путешествие удобнее уже на этапе планирования поездки, рассказал министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов.
16: На сегодня по электронным визам могут въехать граждане 105 стран без обращения в посольство. Также организована выдача виз для IT-специалистов и для туристов. Принимающая сторона уведомляет о прибытии в онлайн-формате.
15: После пересечения границы путешественников ждут маршруты на любой вкус. Одни едут к меловым обрывам плато Устюрт, других привлекают горные маршруты северного и западного Тяньшаня. Любители дикой природы отправляются на восток страны, где среди кедровых лесов и водопадов раскинулся казахстанский Алтай. отмечает министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев.
17: В прошлом году особо охраняемые природные территории посетили 3 миллиона 700 тысяч человек. Это на 900 тысяч больше, чем годом ранее. Основной потенциал сосредоточен в национальных парках, где проложены 179 туристических маршрутов и 42 экологические тропы.
15: Рост посещаемости требует не только новых маршрутов, но и бережного отношения к окружающей среде. Поэтому в национальных парках внедряются экологические стандарты и современные системы обращения с отходами, дополнил премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.
18: Туризм саласа.
19: В странах с развитым туризмом качество отдыха во многом определяется профессионализмом сотрудников и уровнем гостеприимства местного населения. У нас имеются уникальные природные богатства, такие как Чырынский каньон, Кальсайские озера, национальные парки Алтын-Эмель, Иле-Алатау, Бурабай, Баян-Аул и многие другие. Поручаю Министерству туризма совместно с акиматами повысить акцент на качество сервиса. Именно это влияет на привлекательность отрасли и имидж страны.
15: Сегодня Казахстан предлагает туристам не только известные маршруты, но и возможность открыть для себя малоизученные места. От бескрайних степей и каньонов до горных озер и заповедных лесов. Именно разнообразие природных ландшафтов становится одним из главных конкурентных преимуществ страны.
0: Это мы.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова. До встречи через неделю.
0: Это мы. Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. Это мы.

0: ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2 FM.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. 13 по 15 октября текущего года в Таджикистане с участием спасательных подразделений стран-членов Организации договора о коллективной безопасности пройдут специальные международные спасательные учения «Скала-2026». Основной темой учений станет ликвидация чрезвычайных ситуаций при разрушительном землетрясении. Целью мероприятия является усиление координации совместных действий, повышение уровня готовности и обмен опытом между спасательными подразделениями участвующих стран. В ходе учений будут совершенствованы координация совместных действий между спасательными подразделениями, знания и навыки специалистов, а также состоится обмен опытом в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации. В учениях примут участие специальные спасательные группы из стран-участниц, которые продемонстрируют современные методы поиска, спасения и оказания помощи пострадавшим. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
3: «Садой Душанбе» тагдим эдорад. Барномаи мусиқии ва фароғати навои дилошубро. Бо барномаҳои мустақими радиои «Садой Душанбе» бошед.
4: дӯстони азиз хаста набошед. барномаи мусиқии озмуни навои дилошо мустақиман идома меёбад. баротон хушию фароғат таманно дорам. коргардон ҷумъахон, ман фирӯз бо шумо ҳастем. мегузарем ба бахши дуввуми барнома. дар бахши дуввум сурудҳо интихоб мешаванд аз ҳунармандони хориҷи кишвар, оное ки дар тоҷикистон низ шинохта ҳастанд ва сурудҳояшон дар шабакаҳои телевизиониву радиоӣ пахш мегардад. яъне тавассути радиои садои душанбе мо аз ин ҳунармандон низ таронаам пахш мекунем. гого ҳоло таваҷҷӯҳ кунед, бо ҳам гӯш мекунем. агар медонед, мешиносед ин ҳунармандонро, мухлис ҳастед, пас метавонед иштирок кунед, фаъол бошед. ҳар нафаре ки аввалин шуда ҷавоби дуруст мегӯяд, ғолиб меояд. имконият медиҳем бо яке аз ин таронаҳо пайғом ба дӯстон аз ин минбари баланди садои душанбе бирасонад.

0: сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. قبلن با دکتر مصلحت کنید.
2: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
6: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
3: Когда мокрота решила остаться надолго?
2: Бро, пора звать Ламбратин!
3: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
7: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: сулфа шудед. Шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пардифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пардифен Актив.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

Ну и немного о погоде на сегодня. Сегодня в Таджикистане небольшая, временами переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. По Горно-Бадахшанской автономной области сегодня переменная облачность, на западе без осадков. На востоке временами кратковременный дождь. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура на западе ночью от 20 до 25 градусов тепла. Днем от 29 до 34. Местами до 36-38 градусов тепла. На востоке ночью от 5 до 10 градусов тепла. Днем от 18 до 23. По Сагдейской области небольшая облачность без осадков. Ветер восточный от 4 до 9, местами с усилением до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 21 до 26 градусов тепла. Днем от 33 до 38. В горных районах ночью от 8 до 13 градусов тепла. Днем от 25 до 30. По Хатлонской области также небольшая облачность без осадков. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 23 до 28 градусов тепла. Днем от 37 до 42. В предгорьях ночью от 17 до 22 градусов тепла. Днем от 31 до 36. В районах республиканского подчинения небольшая облачность без осадков. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 20 до 25 градусов тепла. Днем от 35 до 40 градусов. В горах ночью от 13 до 18, днем от 32 до 37 градусов тепла.

по городу Душанбе небольшая облачность без осадков. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью от 23 до 25 градусов тепла, днем от 38 до 40. В большинстве регионов Таджикистана сегодня ожидается сухая и жаркая погода. В Хатлонской области воздух прогреется до 42 градусов, в Душанбе до 40, а в других районах страны температура также останется очень высокой. В такие дни важно особенно внимательно относиться к своему здоровью. Первое и самое важное правило – не допускайте обезвоживания. В жаркую погоду организм теряет большое количество жидкости через потоотделение. Чтобы восстановить эти потери, пейте чистую воду небольшими порциями в течение всего дня. Не стоит ждать, пока появится чувство жажды, ведь это уже сигнал о том, что организму не хватает жидкости. Если вы много времени проводите на улице или занимаетесь физической работой, потребность в воде становится все выше. По возможности избегайте пребывания под прямыми солнечными лучами в самые жаркие часы, а это примерно с 11 утра до 6 часов вечера. Именно в этот период риск перегрева и теплового удара наиболее высок. Если выйти на улицу все же необходимо, выбирайте легкую одежду светлых оттенков из натуральных тканей. Надевайте головной убор и солнцезащитные очки. Не забывайте и о правильном питании. В сильную жару организму легче переваривать легкую пищу. Включите в рацион больше свежих овощей, фруктов, ягод и зелени. Полезны и кисломолочные продукты, нежирная рыба и мясо. А вот жирные, жареные и очень острые блюда лучше ограничить. Они создают дополнительную нагрузку на организм. Если вы занимаетесь спортом или работаете на открытом воздухе, перенесите интенсивные нагрузки на раннее утро или вечер. Во время работы обязательно делайте перерывы в тени и регулярно пейте воду. Перегрев может наступить незаметно, поэтому важно прислушиваться к своему самочувствию. Особую осторожность следует соблюдать пожилым людям, детям, беременным женщинам и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией или сахарным диабетом. Для них высокая температура представляет повышенную опасность. По возможности этим людям лучше оставаться в прохладном помещении и избегать дополнительных прогулок в дневные часы. Следите и за температурой в доме. Проветривайте помещение утром и вечером, когда воздух становится прохладней. Днем лучше закрывать окна шторами или жалюзи, чтобы солнечные лучи меньше нагревали комнаты. Если есть кондиционер или вентилятор, используйте их разумно, избегая слишком резких перепадов температуры. Обратите внимание на признаки теплового истощения. Если появляется сильная слабость, головокружение, головная боль, тошнота, учащенный пульс или чрезмерная потливость, необходимо немедленно перейти в прохладное место, чтобы выпить воды и отдохнуть. Если состояние ухудшается, температура тела повышается, а человек становится сонливым или теряет сознание, следует незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь. И еще один важный совет – никогда не оставляйте детей в закрытом автомобиле. Даже если вам кажется, что вы отлучитесь всего на несколько минут, в жаркую погоду температура внутри салона машины очень быстро становится опасной для жизни. Берегите себя и своих близких. Соблюдение простых правил поможет легче перенести жару, сохранить хорошее самочувствие и избежать серьезных последствий для здоровья. Вы слушали информацию о погоде на сегодня. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: 23 сентября в Душанбе состоится Международный текстильный форум «Таджикистан-2026». Масштабное отраслевое мероприятие организовано по инициативе Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан при поддержке правительства страны в партнерстве с Международной федерацией производителей текстиля и другими международными организациями и партнерами. Форум станет одной из крупнейших площадок для профессионального диалога представителей государственных структур бизнеса, инвесторов, производителей и отраслевых экспертов. Участники обсудят актуальные вопросы развития текстильной промышленности, перспективы расширения производственных мощностей, внедрения современных технологий и повышения конкурентоспособности отечественных продукции на мировом рынке. Особое внимание будет уделено привлечению иностранных инвестиций, развитию международного сотрудничества, обмену передовым опытом и созданию новых деловых контактов. Кроме того, форум предоставит возможности продемонстрировать потенциал текстильной отрасли Таджикистана, богатую сырьевую базу страны и перспективы реализации совместных инвестиционных проектов. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Беларуси прокладывают асфальтовые дороги к агроградкам. А также новости из Армении и Казахстана прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: В Беларуси прокладывают асфальтовые дороги к агроградкам. На развитие транспорта правительство выделило 2,5 миллиарда белорусских или 65 миллиардов российских рублей. Как продвигается работа, узнала Татьяна Морозова.
2: В Беларуси почти 1500 агроградков. По сути, это деревня, в которой есть все блага. Магазины, связи, интернет, школы и сады. А главное, хорошее транспортное сообщение с райцентрами. Но кое-где такие дороги остаются гравийными. Задача – переоблачить все в асфальт. Один из участков рядом со столицей соединяет два агрогородка – Михановичи и Крупицу. Протяженность пути всего 3 километра. Здесь уже укладывают новое дорожное полотно, рассказывает главный инженер Максим Амельянович.
3: На данном участке дороги ремонтов уже давно не было, и дорога пришла уже в негодное состояние. Также здесь курсируют автобусы, большой интенсивность движения. Гарантийный срок – это текущий ремонт 2 года, но мы гарантируем минимум 5 лет он прослужит.
2: Уже через 2 недели вальцы асфальтоукладчика сменятся колесами автобусов и машин. И для 12 тысяч местных жителей дорога с работы домой станет комфортнее. График специалисты опережают, чтобы внезапные ливни не заставили ждать, рассказывает старший мастер Михаил Жук.
4: Погода вносит свои коррективы. Дождь, непогода, да. В это время мы не укладываем асфальт. Сложность всегда в том, что движение присутствует. Но мы, да, движение не перекрываем, пускаем движение по одной полосе, что регулируем дорожными знаками.
2: Уже к концу года гравий из дорог к агрогородкам исчезнет полностью. Все в рамках специальных госпрограмм. Кроме того, полотно обновят и на других участках. Суммарно около 5000 километров по всей стране. На самых оживленных его заменят на бетонку, говорит представитель Госкомитета по стандартизации Виктор Петраченко.
5: Особое предписание есть, это прежде всего подготовка основания под бетонное покрытие. Также немаловажно это инженерная подготовка специалистов, которые занимаются этим вопросом. Тоже по покрытие тяжелых бетона, которые применяются, они должны выдерживать все технологические процессы.
2: Дороги дороги не только местным жителям, но и для бюджета. На развитие транспортной сети правительство выделило 2,5 миллиарда белорусских или 65 миллиардов российских рублей. За освоением каждого рубля тщательно проследит Комитет госконтроля.
0: Армения.
1: Капан в 2026 году получил статус молодежной столицы СНГ. Города, где особое внимание уделяет возможностям для нового поколения. Одним из направлений, которое активно развивается, остается горнодобывающая отрасль. За последнее время на Капанском горнообогатительном комбинате создано около 500 новых рабочих мест. Как меняется промышленность, расскажет Анна Рытюнян.
6: На подземном руднике продолжается модернизация. Внедряются международные стандарты охраны труда, обновляется инфраструктура. Уже ввели в действие новую систему связи, обеспечивающую постоянный контакт сотрудников даже на большой глубине. Перед началом работ проводится оценка рисков и инструктаж. Начальник отдела труда и производственной безопасности Капанского горно-обогатительного комбината Эдгар Маркиросян рассказал.
7: За последнее время мы открыли более 500 новых рабочих мест, и значительную часть этих вакансий заняли именно молодые специалисты. Сегодня работа в горнодобывающей отрасли вызывает большой интерес. Безусловно, важную роль играет и достойная заработная плата, и безопасность.
6: На предприятии действует международный стандарт экологического менеджмента ISO 14001. Оцениваются возможные риски, контролируется влияние производственных процессов на окружающую среду, а природоохранные мероприятия проводятся на основе постоянного мониторинга. Специалисты отмечают, эффективность этой работы зависит от вовлеченности каждого сотрудника. Начальник отдела охраны окружающей среды Капанского горно-обогатительного комбината Аида Алексанян отметила.
8: Если только отдел экологии будет заниматься этими вопросами, система не будет эффективной. Каждый выполняет свою конкретную функцию. И руководитель также обязан нести ответственность в рамках своих полномочий, как и любой другой сотрудник компании.
6: Под землей Капана добывают полиметаллическую руду, сырье из которого после переработки получают медные и цинковые концентраты, а также извлекают золото и другие ценные металлы. Но главный ресурс комбината – это его сотрудники. Сегодня здесь работает более 2000 человек, а главная ценность – вклад в устойчивое развитие города и региона.
0: Казахстан.
1: В Алматы дефицит автомехаников. В городе зафиксировано самое большое число авто в Казахстане – более 720 тысяч. Как сегодня работают станции техобслуживания и кто готовит новых специалистов, расскажет Тамара Зарипова.
9: В Алматы открыты десятки вакансий в сфере автосервиса, но закрываются они медленно. Работодатели ориентируются на специалистов с опытом, но большинство соискателей только начинают свой путь в профессии. На этом фоне особенно ценятся мастера с многолетней практикой. Один из них – Сарсенбек Нусипов. В профессии автомеханика он более 30 лет. Интерес к технике у него появился еще в школьные годы.
10: Поступил в ПТУ на механика, отучился, потом ушел в армию, после уже начал работать в селе, в основном с советскими машинами – МАЗ, КАМАЗ, Жигули. Затем постепенно переехал в город, снял небольшое помещение, начал развивать свое дело. Так и набрался опыта, стал профессионалом.
9: Каждый день мастер обслуживает несколько автомобилей, занимается ремонтом двигателей и ходовой части. Некоторые заказы требуют недель и даже месяцев работы, отмечает Сарсенбек Нусипов.
10: Сначала снимаем подрамник, затем устанавливаем двигатель, перед этим ставим коллектор и потом соединяем коробку передач. После установки подключаем проводку. Сейчас машин стало больше, работы прибавилось, поэтому нужны грамотные обученные мастера.
9: Несмотря на высокий спрос, закрыть вакансии быстро не удается. В среднем на одно место приходится 56 соискателей. Однако работодатели отмечают нехватку практических навыков у кандидатов, говорит директор карьерного центра Центра трудовой мобильности Алматы Алтынай Жукенова.
11: На сегодня имеется более 20 вакансий, более 50 рабочих мест. Есть и нехватка людей тоже, и нехватка квалифицированных специалистов. У нас предусмотрены рабочие места для молодежи, которые закончили колледжи, среднеспециальные учебные заведения. Они могут для получения первоначального опыта работы участвовать в программе «Молодежная практика».
9: В Алматинском колледже телекоммуникации и машиностроения студентов обучают не только базовому ремонту, но и работе с электроникой и современными автомобильными системами, рассказывает мастер по производственному обучению Айдана Медиахун.
12: Студенты второго и третьего курсов проходят практику прямо в реальных автосервисах у наших партнеров. Сегодня машины стали сложнее. Электроника, датчики, компьютерные системы. Поэтому студент должен уметь не просто чинить, а понимать технологию.
9: Сегодня в колледже по направлению техническое обслуживание транспортных средств обучаются 146 студентов. В ближайшие годы именно они должны пополнить рынок труда и частично закрыть дефицит кадров в сфере автосервиса.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

0: Лето в самом разгаре, и синоптики сообщают, что в большинстве районов страны ожидается температура выше климатической нормы, из-за чего возрастает риск получить солнечный или же, что еще хуже, тепловой удар. Сегодня узнаем о симптомах и профилактических мерах. Солнечный и тепловой удар чреваты для человека многими неприятными или даже очень серьезными последствиями. Солнечный удар – это разновидность теплового воздействия. Инфракрасное излучение в первую очередь влияет на ткани головного мозга, что сопровождается кислородным голоданием. Тепловой же удар возникает при общем перегреве, что влияет на общее состояние организма. Подробнее в этой теме нам помог разобраться врач-терапевт, нужный Владимир Владимирович.
1: Летом бывает два вида ударов. Тепловой удар и солнечный удар. Солнечный удар из-за нахождения под прямыми лучами солнца и происходит из-за того, что солнце разогревает и голову, и кровь, которая протекает в коже и под кожей. В результате температура тела повышается, и адаптационные резервы организма, которые реализуются через потение, иссякают, и человек теряет сознание, либо ему становится плохо, но это не так страшно, как тепловой удар. Тепловой удар намного тяжелее. Он происходит как в дневное время, когда может быть солнце или может его не быть, а также в ночное время, когда солнца уже нет. И зависит он от состояния температуры окружающей среды. Человек адаптируется к повышенной температуре вне себя через потение. То есть мы пьем воду, мы содержим внутри себя определенное количество жидкости в крови, в тканях, в органах. Когда становится жарко, мы потеем. Когда мы потеем, то вода испаряется с тела. Тело таким образом охлаждается, точно так же, как охлаждается холодильник, в котором испаряются разные теплоносители. Но бывают такие температуры, когда испарения с тела уже не хватает для того, чтобы охладить тело человека. И происходит и сгущение крови от того, что жидкая часть крови испаряется в виде воды, и от того, что при перегреве, так же как любая техника, телевизоры, сотовые телефоны, фотоаппараты, человек перегревается и начинает плохо работать. Начинает повышаться давление, появляется головная боль. Во всех внутренних органах накапливаются токсины, которые не могут выводиться. Происходит нарушение газообмена. Человек это чувствует, появляется слабость, он чувствует, что готов упасть в обморок, вот. Появляется жажда, хочется куда-нибудь в холодное помещение, в холодное место, но бывает так, что человек не находит ни холодной воды, ни холодного помещения. Тогда давление падает и наступает обморок. Все хронические заболевания, которые есть у человека, они усугубляют тяжесть теплового удара, потому что они тут же обостряются. Ну, в разной степени. Например, гастрит или язва, конечно, не обострится, но они вызовут более быстрое наступление состояния дистресса. Хочу пояснить, что в медицине есть понятие стресса и дистресса. Стресс – это когда нить натягивается, но не рвется, а дистресс – это когда рвется. Чаще всего люди называют стрессом именно дистресс. И вот этот дистресс как раз и происходит при перегреве, когда начинают отказывать внутренние органы. Профилактика теплового удара простая. Не допускать перегрева организма. Находиться в прохладных помещениях летом, там, где работает кондиционер. Пить много жидкости, потому что должно быть потение. Можно носить с собой воду во флаконах, обливаться, брызгать друг на друга. Любыми способами охладить тело. Носить на голове панамы, чтобы лучи солнца не попадали на голову и не грели. Если вы чувствуете, что тепловой удар начинается у вас, заболела голова, появилась слабость, чувствуете дурноту, надо солнце перейти в тень, попить воды, прилечь лучше найти помещение с кондиционером, где можно охладиться. Если это происходит у другого человека, человек может упасть, потерять сознание. Для этого надо его удобно уложить, чтобы он лежал на ровной поверхности, чтобы не запал язык. Ноги немного приподнять вверх, чтобы кровь прилила к голове, чтобы человек вышел из обморока. Побрызгать водой на лицо, на руки, на ноги, полить водой на одежду. Можно человека занести в помещение, где есть кондиционер, или опуститься в подвал, в любое прохладное помещение внизу, унести в тень, не оставлять человека на свету и в жарком месте. Если это не помогает, то вызывать скорую, потому что скорая помощь отвезет человека в больницу, где могут спасти. Тепловые удары постоянно являются причиной смерти людей. Очень внимательно относитесь к своему самочувствию, чтобы не допустить развития теплового удара. И обязательно смотрите за окружающей средой. Находитесь ли вы в сильной жаре, и сможете ли вы избежать теплового удара, чтобы уйти куда-нибудь в какое-нибудь из помещений. Потому что опасность теплового удара подстерегает летом каждого человека. Хочу особое внимание уделить детям. У маленьких детей теплорегуляция значительно слабее, чем у взрослого человека. И дети подвержены тепловым ударам во много раз сильнее, чем взрослые. Например, вы все читаете в новостях, что периодически маленьких детей оставляют в закрытых машинах. И пока мама на 5-10-15 минут ушла в торговый центр, ребенок в это время погибает от теплового удара. Поэтому заботьтесь в первую очередь о детях, чтобы у ребенка была вода, панамка и что-нибудь прохладное рядом. Кроме детей, еще риску получить тепловой удар подвержены люди старшего возраста, потому что у них терморегуляция, во-первых, слабее в силу лет, а во-вторых, люди с каждым годом теряют жидкость. Например, к 70 годам мужчина теряет 30% воды внутри тканей, женщина 50%. За счет этого внутренние органы содержат малое количество жидкости, и из-за тепла эта жидкость, которая есть, быстро сгущается, и приходится им либо пить воду, либо состояние резко ухудшается. Кроме этого, подвержены повышенному риску теплового удара люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в первую очередь с гипертонией, потому что в начале нагрева артериальное давление повышается до значительных цифр. У любого человека, у гипертоника особенно. Хотя при обмороке происходит снижение, например, 60 на 0. То есть есть феномен нуля, когда при перегреве нижнее давление не определяется совершенно. То есть капилляры расширены. Человек стоять на ногах не может, и к нему возвращается сознание только лежа, особенно если конечность его приподнята. Подытоживая сказанное, я скажу, что пейте воду, держите воду при себе, старайтесь меньше находиться на солнце, прогнозируйте, сколько вы будете находиться на солнце, где вы можете охладиться, либо зайти в помещение, в магазин с кондиционером. Не стесняйтесь потеть, не стесняйтесь зайти в кафе, где посидеть у работающего кондиционера, попросить что-нибудь холодненькое попить. Смотрите за своими детьми, потому что ребенок, который с вами находится, может получить тепловой удар тогда, когда вы еще даже не почувствовали никаких признаков, что вы перегреваетесь.
0: Повышение температуры тела, покраснение кожного покрова, усиление потоотделения, учащение дыхания и пульса, головная боль, слабость, шум в ушах, тошнота и рвота. В тяжелых ситуациях потеря сознания и судороги являются основными признаками солнечного и теплового удара. Отмечу, что также существует три разновидности последствий солнечного и теплового удара. В первом случае может остановиться дыхание и сердце. во втором – остановка сердца и кома, в третьем – появление галлюцинаций, бреда и даже паралич. Что касается профилактики, в жаркие солнечные дни лучше носить легкую одежду, которая не должна препятствовать испарению пота. Голову стоит защищать легкими светлыми головными уборами или зонтом. В жаркую погоду головной убор смачивать водой. Рекомендуется глаза защищать темными очками. Необходимо регулярно принимать прохладные, не холодные напитки. Жажду предпочтительно утолять, используя подсоленную воду или воду с лимоном. Зеленый чай – не сладкий сок. Запрещается употреблять кофе для утоления жажды. При приеме солнечных ванн в горизонтальном положении голова должна быть чуть приподнята, лицо накрыто шляпой или полотенцем. Нельзя играть на открытом солнце в футбол, волейбол и другие подвижные игры. При активных движениях опасность получить солнечный удар возрастает. Необходимо избегать длительных работ или пребывания на солнцепеке. На улице нужно избегать солнечных мест, находясь преимущественно в тени. Без особых причин в очень жаркую погоду не стоит выходить из дома или же делать это до 12 часов и после 4-5 часов вечера. На отдыхе стоит пользоваться солнцезащитными кремами, не находиться под прямыми лучами солнца, не употреблять алкоголь и жирные продукты. Человеку зачастую бывает плохо жарким летом в переполненных автобусах или маршрутках. В таком случае можно воспользоваться небольшим лайфхаком. Заранее купить бутылочку с водой из холодильника и, находясь в транспорте, прикладывать ее к шее, сбоку, к еремной вене. Так кровь будет попадать в головной мозг охлажденной. Делать это стоит без наличия хронических заболеваний горла. Берегите себя и своих близких. Мы прервемся на очередную музыкальную паузу, а после будем вместе.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душанбе». У микрофона Ангелина Салихова. В соответствии с графиком проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок, культурно-просветительских мероприятий и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденным распоряжением президента Республики Таджикистан, в октябре в Таджикистане состоится республиканский конкурс «Лучший знаток произведений лидера нации». Конкурс будет проведен по инициативе государственного учреждения «Национальная библиотека» исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан среди студентов средних и высших профессиональных учебных заведений. Конкурс будет проведен с целью чествования славной истории таджикского народа, глубокого и всестороннего изучения многогранной деятельности президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона на пути формирования государства и укрепления национального единства, построения новой модели демократического, правового, светского и единого таджикского государства в новых исторических условиях, всестороннего изучения политической школы лидера нации. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

цепи человек стал последним звеном, и лучшее все воплощается в нем. Как тополь вознесся он гордой главой, умом одаренный и речью благой. Вместилище духа и разума он, и мир бессловесных ему подчинен. Ты разумом вникни поглубже, пойми, что значит для нас называться людьми. Ужель человек столь ничтожен и мал, что высших ты в нем не приметил начал? Земное с небесным в тебе сплетено, два мира связать не тебе ли дано? Последний по счету, зато по судьбе ты первый в творении. Знай цену себе. Слыхал я про это другие слова, но кто разгадает пути божества? О том поразмысли, что ждет впереди. Цель выбрав благую, к ней прямо иди. Себя приучи не страшиться труда. Труд с разумом, с честью, в согласии всегда, чтоб зло не расставило сети тебе, чтоб мог ты противиться горькой судьбе, и горя не знал в этом мире и в том, и чистым предстал перед высшим судом. Подумай о своде небесном, что нам недуг посылает и дарит бальзам. Не старься он отчасти времен, трудами, печалями не изможен, не зная покоя, свершая свой бег и тленью, как мы, не подвержен вовек. Награду нам шлет, судит наши дела, не скроет от неба ни блага, ни зла.

0: Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. «Это мы».
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Щеглова и программа о событиях стран Содружества и Грузии. Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
0: Мировые события.
1: В Армении на озере Севан в разгаре купальный сезон. Он продлится до конца сентября. По всей береговой зоне открыто 6 общественных пляжей. Отдыхающим больше не надо, как раньше, платить за вход, парковку и базовые удобства. Ирина Макарчан оценила комфорт зоны отдыха.
2: На территории общественного пляжа должны быть кафе и рестораны. Рано утром рыбаки привозят с озера свежую рыбу. Сига и форель повара запекают на углях. Форель выращивают в озерных садках, а вот сига в Севан заселили в 30-е годы прошлого столетия. Его привезли из Ладожского озера, и он быстро привык к новым условиям. Впрочем, туристов привлекают не только гастрономические изыски. По словам туристов из Литвы, Аудрюса и Элианы Зимблии, на пляже можно запускать в небо воздушных змеев. Час такой забавы стоит 2000 драмов или 400 рублей.
3: Нельзя не быть у Севана, находясь в Армении, это обязательно нужно посетить это место. Знаю, что озеро прогревается не так быстро и в августе достигает примерно 18 градусов.
4: И вот это место мы нечаянно проезжали, видели, остановились. Супер. Ну, даже не верится, что могут. Такой хороший пляж быть. Мы видели немножко другое. Но нам очень нравится.
2: Национальный парк Севан решил повысить качество общественных пляжей на озере. Проводит тендер и дает в аренду предпринимателям прибрежные территории, как правило, пустыри. Здесь нужно провести канализацию, водопровод, электричество, обустроить пляжную инфраструктуру. Совладелец общественного пляжа номер 5 Ольга Арутюнян рассказала, что они решили построить эко-дома для ночлега. Внутри отделали вагонкой, чтобы чувствовался запах дерева, а в холодную ночь можно зажечь и дровяную печь.
5: Мы обязались построить беседки для отдыха, домики, чтобы можно было оставаться на ночь. Мы обязались оборудовать сам пляж, чтобы люди могли загорать. Мы также в проекте указывали, что мы открываем ресторан.
2: Директор национального парка Севан Карим Нацаканян рассказал, что предприниматели выполняют свою часть договора. Оборудуют пляж, а водная полиция и эко-патруль осуществляют круглосуточное дежурство, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих.
6: Мы объявляем тендер. Выигрывает тот, чья программа лучше, кто готов больше средств вложить в обустройство общественного пляжа. Мы также осуществляем контроль за выполнением их программ. 27 июля проведем еще один тендер на открытие еще 6 пляжей.
2: Наряду с общественными на Севане много и частных пляжей. Здесь базовые удобства входят в стоимость входного билета. Цена от 5000 драмов в день – это 1000 рублей. Пляжи составляют 10% всей береговой части озера.
0: Это мы.
1: В белорусском парламенте открыли выставку о советских летчиках, которые не успели посадить свои машины на родной аэродром. Среди них герой Советского Союза капитан Николай Гастелло. О тех, кто исчез в огне, но остался в памяти, расскажет Татьяна Морозова.
7: Иногда война возвращается не маршами и салютами, а небольшими фрагментами металла, обгоревшей пряжкой, строкой в архивном донесении. Эта выставка – итог многолетней работы международного проекта «Чтим и помним». За каждым стендом – годы экспедиции и полевых исследований. Экспозицию собирали больше 10 лет, всего 16 планшетов. Но главное здесь не количество, а подлинность. Таблички с заводскими номерами, части двигателей, личные вещи членов экипажей. Все то, что десятилетиями лежало под землей и теперь стало вещдоком подвига, говорит депутат Палаты представителей Александр Шипула.
8: Этой работой занимается в том числе и группа «Авиапоиск Борисов», которая проводит исследовательскую работу. И в 2025 году они именно провели расследование и изыскательские работы и установление точного места захоронения.
7: 26 июня 1941 года бомбардировщик 207-го дальнебомбардировочного авиаполка возвращался с боевого задания. Самолет был подбит, загорелись топливные баки. В те секунды у командира Николая Гастелло оставалось два варианта – покинуть машину или превратить ее в оружие. Гастелло выбрал второе. Горящий бомбардировщик он направил в скопление немецкой техники. Так родилось понятие, ставшее одним из символов первых дней войны – огненный таран, говорит родственница героя Советского Союза Николая Гастелло Елена Гастелло.
9: Дома у нас этот архив лежит отдельно на почетном месте. И, ну, как сохраняем? Чтим память, естественно. Чтим память Николая Францевича, чтим память моего деда, который тоже погиб под Ржевом. Дед, кстати, после смерти Николая Францевича рвался на фронт, и он выступил по радио с призывом комсомольцам идти на фронт защищать Родину.
7: Поисковикам удалось найти номерные детали машины и подтвердить их принадлежность легендарному экипажу. Для Беларуси имя Гастелло не строчка из учебника. Подвиг летчика связан именно с белорусской землей. Его именем названы улицы, школы, военно-патриотические клубы. В Минске установлен памятный знак. История не стала безликим архивом, а разговором между поколениями.
0: Путешествие по миру.
1: В Кыргызстане на ближайшие 4 года разработали новую программу озеленения городов и населенных пунктов. Документ формирует единую политику в рамках Зеленого фонда. Алексей Калинин узнал подробности.
10: Программа включает расширение зеленых зон, улучшение экологической ситуации и создание более комфортной городской среды. В Бишкеке эти задачи уже воплощают в жизнь. Высаживают деревья, реконструируют парки и скверы, благоустраивают общественные пространства. На сегодняшний день в столице высажено порядка 10 тысяч деревьев. Особое внимание уделили системе полива, рассказывает главный агроном Бишкек-Зеленстроя Джанабек Джумалиев.
11: Если раньше в городе было около 15 скважин, то сегодня их уже более 30. Сейчас мы используем современные системы автоматического полива, а в качестве резервного варианта сохраняется и арочная система. Благодаря этому значительно увеличилось количество газонов, а парки и скверы приобретают ухоженный облик.
10: Главным элементом декорирования остаются цветочные композиции. За их оформление отвечает Гульмира Абдыканиева. Вот уже более 10 лет она создает клумбы, которые украшают парки, скверы и улицы столицы.
12: Наша работа начинается еще в феврале. Каждый цветок мы выращиваем в теплице. Затем создаем красивые цветочные композиции. Этому нигде специально не учились. Все приходит с опытом и большой любовью к своему делу.
10: В советские годы Бишкек считался одним из самых зеленых и чистых городов Союза. По мнению местных жителей и даже туристов из-за рубежа, таким же он становится и сегодня.
13: Бишкек – очень зеленый и красивый город. Благодаря большому количеству парков здесь нет такой сильной жары, как в других странах. Радует, что местные власти уделяют большое внимание развитию зеленых зон.
14: Сейчас у нас очень хорошо благоустраивают парки. Мы вот с друзьями очень часто гуляем здесь. Получается, очень удобно то, что вот летом деревьев много, тенечков много. Мы можем здесь прогуляться, там не жарко.
12: Я сама из Бельгии, и у нас нет таких комфортных зеленых зон. Я буду рекомендовать друзьям посетить горный и зеленый Кыргызстан.
10: Сейчас по всему городу идут работы по благоустройству. В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества особое внимание уделено центральным трассам.
0: Это мы.
1: Казахстан превращает туризм в одну из перспективных отраслей экономики. За год число посетителей национальных парков превысило 3 миллиона 700 тысяч человек. Чем сегодня привлекает гостей республика, узнал Кирилл Потемкин.
15: Сегодня Казахстан делает ставку не только на количество туристов, но и на качество их впечатлений. Для гостей стараются сделать путешествие максимально удобным, от оформления документов до посещения самых удаленных природных достопримечательностей. И именно природный туризм сейчас становится одним из главных направлений развития отрасли. Одним из ключевых решений стало упрощение въездных процедур. Все больше сервисов переводится в цифровой формат, что позволяет сократить время оформления документов и сделать путешествие удобнее уже на этапе планирования поездки, рассказал министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов.
16: На сегодня по электронным визам могут въехать граждане 105 стран. стран без обращения в посольство. Также организована выдача виз для IT-специалистов и для туристов. Принимающая сторона уведомляет о прибытии в онлайн-формате.
15: После пересечения границы путешественников ждут маршруты на любой вкус. Одни едут к меловым обрывам плато Устюрт, других привлекают горные маршруты северного и западного Тяньшаня. Любители дикой природы отправляются на восток страны, где среди кедровых лесов и водопадов раскинулся казахстанский Алтай, отмечает министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев.
17: В прошлом году особо охраняемые природные территории посетили 3 миллиона 700 тысяч человек. Это на 900 тысяч больше, чем годом ранее. Основной потенциал сосредоточен в национальных парках, где проложены 179 туристических маршрутов и 42 экологические тропы.
15: Рост посещаемости требует не только новых маршрутов, но и бережного отношения к окружающей среде. Поэтому в национальных парках внедряются экологические стандарты и современные системы обращения с отходами, дополнил премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.
18: Туризм саласы.
19: В странах с развитым туризмом качество отдыха во многом определяется профессионализмом сотрудников и уровнем гостеприимства местного населения. У нас имеются уникальные природные богатства, такие как Чырынский каньон, Кальсайские озера, национальные парки Алтын-Эмель, Иле-Алатау, Бурабай, Баян-Аул и многие другие. Поручаю Министерству туризма совместно с акиматами повысить акцент на качество сервиса. Именно это влияет на привлекательность отрасли и имидж страны.
15: Сегодня Казахстан предлагает туристам не только известные маршруты, но и возможность открыть для себя малоизученные места. От бескрайних степей и каньонов до горных озер и заповедных лесов. Именно разнообразие природных ландшафтов становится одним из главных конкурентных преимуществ страны.
0: Это мы.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова. До встречи через неделю.
0: Это мы. Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. Это мы.

0: Малҳами Пердифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаоворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен актив.
1: Дети это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: сулфа шудед шуморо нороҳат мекунад шарбати брамисол сулфаро раф нафаскаширо озод хушкии гулуро бартараф мекунад худи оне ки сулфа набуд хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол

0: сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пардифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.